0: на лист найгибливейших 100 место številка 69.
1: Denmark with Empire One. Love